хлеб заклянила, дыши по шнопцу он, е прави морон. Ту не морон ку костан, ампак морон ку будав, веш, тупо мей. Че